0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. With the Sultans of Swing. Пикник.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Чайф».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Россия впервые за последние 20 лет ввела частичный запрет на импорт грузинского вина и минеральной воды. Под временное ограничение Роспотребнадзора попала продукция 7 крупнейших грузинских производителей алкогольных и безалкогольных напитков, а также отделения компании «Кока-Кола». С субботы российские торговые сети убирают перечисленные товары с полок магазинов. РБК уточняет, что попавшие под запрет вина составляют от 75 до 80% импорта из Грузии. Водители такси Яндекса в воскресенье пожаловались на проблемы в работе сервиса. Порталу Е1 автомобилисты рассказали, что на личные счета водителей не поступают средства за поездки. В личных кабинетах пропала вся история заказов. При этом уведомления о том, что с клиента списана стоимость поездки, все-таки отображаются. В Яндексе в воскресенье сообщали, что смогли восстановить возможность заказа машин, но некоторые функции могут работать с перебоями. В Кольцово в выходные начал работу новый перевозчик. В субботу в Екатеринбург полеты начала выполнять авиакомпания Siam Wings Airlines. В рамках чартерной программы перевозчик планирует осуществлять полеты по трем направлениям. Это Краби, Утапао и Пхукет. До конца октября запланированы два перелета, после чего их количество будет расти, пишет «Коммерсант Урал». Завершая туристическую тему, самыми востребованными направлениями для россиян в ноябрьские каникулы будут Москва и Китай. 4 ноября выпадает на среду, поэтому любители путешествий к выходному добавили несколько дней отпуска. По данным сервисов бронирования, 54% отправятся в путешествие по России. В тройке лидеров Москва, Санкт-Петербург и Калининград. В топе зарубежных поездок Китай, Таиланд и Япония. Турция и Арабские Эмираты вошли в топ-5 зарубежных направлений в начале ноября. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: реклама.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: Мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
1: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
5: Казанова.
6: Ехал я домой с работы. В Казанову я зашел. Прикупил у тех обновы. Их за злобе я пошел.
5: Пиф-паф, Казанова. Пиф-паф, ой-ой-ой. Пиф-паф, Казанова. Заходи, мой родной.
7: 18+.

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
6: О, «Римэкс» шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
7: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
8: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
1: Итак, предстоящая неделя обещает быть дождливой и относительно теплой. Днем температура плюс 12. Но зонт не забывайте. Осень, ничего не попишешь. Главное, будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: реклама.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
3: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
4: Здоровые суставы дарят нам радость движения. А здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
5: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем что-нибудь энергичное.
8: На Рок-Арсенале.

0: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.
1: Плюс 1, 0, плюс 2, почернела зима, расцветает январь, я звоню.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Здравствуйте. В Совете Федерации предложили обязать курьеров на электровелосипедах получать водительские права. Транспорт, на котором массово передвигаются доставщики в крупных городах, это тяжелые и мощные устройства, и их нахождение на тротуаре опасно, заявил сенатор и бывший глава федерального Минтранса Евгений Дитрих. Он добавил, что речь может идти о выдаче прав в категории М. Инициатива в случае реализации позволит снизить уровень аварийности, считают в Совфеде. В поддержке Яндекса назвали ситуацию с ценами на такси утром в Екатеринбурге обычным для осени часом пик. Острого дефицита водителей сейчас в городе нет. Также в Яндексе добавили, что благодарны всем водителям, кто вышел на линию как обычно, пока специалисты продолжают восстанавливать работу отдельных функций в сервисе. Комментарий приводит портал Е1. В комментарии также сказано, что Яндекс попросил водителей такси временно перейти на другие сервисы навигации. Частные перевозчики в Екатеринбурге начали получать новые автобусы. 6 машин большого класса прибыли в город и в ближайшее время должны приступить к работе на 47-м и 60-м маршрутах. До конца года в город должны поступить 50 автобусов большого класса, которые приобретены в лизинг. На этой неделе в департаменте транспорта также сообщали о новых автобусах, которые начали возить пассажиров по 52-му маршруту. Эксперты рассказали, чем отпугивать медведя в лесу, если животное заметило человека. Помочь в этой ситуации может резкое распахивание одежды, а также громкий и злой крик. Кричать лучше максимально низким голосом. Далее цитата. «Очень помогает крепкий, громкий и злой мат, и это не шутка, а рекомендация, проверенная многими егерями и охотниками», рассказал РИА Новостям зам главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман. Официальный доллар на сегодня 84.90, евро 94.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: 10 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится примерно 4 часа. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». В студии со мной Павел Рубцов.
11: Доброе утро.
10: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Новые возможности для заботы о вашем здоровье. Клиника сердца теперь в составе сети «Здоровье». «Здоровье 365». Многопрофильная поликлиника, кардиологический центр, центр эндоваскулярной хирургии, собственная лаборатория, диагностический центр и круглосуточный стационар. «Здоровье 365» – это современное решение сложных проблем. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. И вот здесь мы с Павлом должны были сказать о возможностях нашего интерактива, но сегодня эти возможности ограничены.
11: Вновь ограничены, но
10: они
11: понимаем. С чем они связаны, да, и поэтому номер я называть не буду. Во ВКонтакте, кстати, есть видеотрансляция, радиофорум 104.5 FM, называется страничка. Если вы авторизируетесь, то можете оставлять комментарии прямо во время эфира, ну или оставляйте их так, мы их после эфира посмотрим.
10: Ну, когда-нибудь потом.
11: Да.
10: Вот примерно как в сервисе такси. Таксисты рассказывают о том, что какие-то старые заказы им приходят, новые не приходят, но об этом мы чуть позже с вами поговорим обязательно. Начнем с пары чрезвычайных ситуаций на дорогах. Во-первых, массовая авария сегодня случилась на ЕКАДе утром. По данным Е1, на 52-м километре Вот, Паш, сразу вопрос. Где это? Откуда начинается отсчет на кольцевой автодороге?
11: Кольцевой.
10: В какую сторону считаем по кольцу? Ну, в общем, 52-й километр. Там столкнулись три машины и фура. Так вот, по первому описанию выглядит тревожно. Угу. На место аварии выехали сотрудники ГАИ. Они выясняют все обстоятельства, но пока без подробностей.
11: Есть подробности, сообщение скажем. Свидетеля. Там лежит кто-то, может, не мертвый. Рассказали очевидцы. Ужас. Фура от удара уходила. Ну, видимо, маневрировала. Ну,
10: вот вопрос, куда? Если от какого удара, на обочину, да, одна история. Если на встречную полосу,
11: если
10: совершенно другая.
11: Если три легковушки столкнулись вместе с фурой, вряд ли это получилось.
10: Ну, да, да. Как будто бы ничего хорошего, конечно, это не предвещает. Ну, еще раз. Пока официальных подробностей ни по обстоятельствам, ни по количеству пострадавших у нас нет. А на севере, даже не Свердловской области, а получается севернее, в Ханты-Мансийске, в Российском автономном округе, где-то недалеко от Югорска. Хотя там недалеко.
11: Все недалеко.
10: Это уже такое условное определение. Километров 100, может быть, это для... тоже недалеко.
11: Там недалеко,
10: да.
11: Это.
10: Ну, в общем-то, да, сами понимаете. Специфика региональная и расстояний. Так вот, там на трассу вышел медведь. Его, естественно, все бросились снимать, кто ехал мимо. Видео ТАСС есть в том числе у нас в телеграм-канале Максавто. Можете посмотреть. Ну, походил, какую-то железку погрыз.
11: Зачем
10: руками,
11: он знак,
10: ногами
11: явно
10: попинал.
11: Знак свалил знак? Дорожный. Ну, пишут некоторые, да, что это был дорожный
10: мне
11: знак.
10: Мне казалось, это просто
11: табличка,
10: железо
11: табличка
10: какое-то.
11: Ну, какая-то. Ну, не сам знак,
10: быть,
11: а табличка именно.
10: Может,
11: да,
10: быть.
11: Он себе что-то ходил, увидел проезжающий грузовик, покачал его так довольно серьезно.
10: Подошел, лапами начал стучать по нему. Оттуда никто не вышел.
11: Почему-то.
10: Как ни странно. Да. В общем, чем кончилось, из видео непонятно совершенно. Но
11: программе,
10: тревожности добавилось. Потому что у нас много трасс, проходящих через довольно глухие леса.
11: Через медвежьи.
10: В лесах медведей много, медведи злые, голодные в этом сезоне. Вот они, собственно, и выходят. В надежде хоть чем-то поживиться.
11: Я знаю, что прям поразило, как он качает грузовик. То есть сразу понимаешь мощь, потому что он просто стоит легонечко, кажется, не прилагает никаких особых усилий, а грузовик большой, грузовик фура, она качается. Это прям как-то...
10: Вот жалко, водителя и выражение его лица не видно. Но в целом нетрудно представить.
11: Да-да-да.
10: Ну, в общем, вот такие у нас дорожные истории происходят. Но понятно, что в Екатеринбурге, как мы уже с тобой сказали, все сложно с такси. Во-первых, эта услуга значительно подорожала. Сегодня цены улетели в космос. Вот прям так пишет сегодня портал Е1. И, насколько я понимаю... Они такой эксперимент внутри редакции провели. Из разных районов города посмотрели, сколько будет стоить уехать в центр, ну, то есть до здания редакции. На улице Шенкмана она расположена. Так вот, с виза в центр, это, я так понимаю, где-то в часе с 8 до 9 происходило. Можно было уехать за 800 плюс рублей с виза. Ну, в общем-то, это рядом, скажем
11: это
10: так.
11: Рядом.
10: Это недалеко относительно.
11: Близ
10: а с Уралмаша, ну, это уже подальше, естественно, за 1100 с лишним. И все это на тарифе эконом, Паша. То есть, это самый дешевый, самый доступный тариф. На других тарифах это дороже было бы. Но в целом понятно, с чем это связано. После ударов по дата-центрам Яндекса многие сервисы компании стали работать, ну, скажем так, иначе.
11: С перебоями.
10: Вот смотри, как пояснил один из таксистов, цена увеличилась из-за дефицита водителей. Из-за сбоев не работает навигатор, а передвигаться по памяти могут не все.
11: А вот это
10: тренируйте
11: плохо.
10: Тренируйте память, товарищи таксисты.
11: Потому что, ты помнишь же, у нас были разговоры о том, чтобы ввести экзамен для таксистов на знание города.
10: Ой,
11: в том числе.
10: Были разговоры, были.
11: И куда-то делись
10: кто
11: эти разговоры.
10: Кто и как будет принимать эти экзамены?
11: Ну, те, кто знает.
10: Собственно, на этом вопросе процесс
11: навигатор мог бы принимать тогда, искусственный интеллект.
10: Да, я в субботу пользовался услугой такси, надо было мне уехать, но были проблемы. Были проблемы следующие. Я машину вызвал, она отыскалась очень быстро. По цене было, в общем-то, вполне себе нормально, традиционно. Приходит оповещение, машина подъехала, ну что ты делаешь? Ты выходишь, машины нет.
11: Начинаешь
10: налево
11: звонить.
10: Посмотрел, нет, направо посмотрел, нет. Хотя по карте, вот она прям там, где я стою. Давай звонить водителю, водитель не отвечает. Платное ожидание идет, уже там, в общем-то, натикала определенная сумма. Ну, что делать? Пришлось сбросить этот заказ, вызвать еще одну машину, и вот та приехала.
11: По-нормальному?
10: Ну, по-нормальному нашлась, подъехала ровно туда, куда нужно. Но вот потом, когда-нибудь, когда ситуация наладится, надо будет с этой ситуацией разобраться и попросить денежки-то вернуть.
11: Главное еще с сервисами-то связаться.
10: Так сейчас
11: сложно.
10: С поддержкой
11: так
10: связаться, вот, с проблема, наверное.
11: И,
10: да.
11: А потом объясняй.
10: И вот смотри, еще о чем водители говорят. Они в какой-то момент перестали получать деньги за поездки. Средства не поступают на счета, а в личных кабинетах пропала вся история заказов. Система выглядит так, будто они просто на линию не вышли. Ну, то есть, со стороны пользователя, то есть меня, ситуация какая-то вот кривая, да, вот как я описал.
11: Со стороны водителя,
10: со стороны водителя то же самое.
11: Еще хуже, потому что ты-то платишь деньги, они получают.
10: Причем там то какие-то старые заказы у них откуда-то всплывают.
11: А несколько человек приезжает на один заказ, вот поэтому, потому что эти все сбои тоже пишут, что на один заказ по двое приезжают, например, потому что система каким-то образом их, или люди, например, пытаются.
10: То есть мой водитель как раз, видимо, к
11: кому-то другому приехал, да.
10: Кому-то двое приехали,
11: наверное,
10: а кому-то ни одного, видите?
11: Да.
10: Нет в мире равновесия.
11: Не знаю, как будет выкручиваться Яндекс.Такси вот в связи со всеми этими днями, когда были сбои, и как будут они потом решать денежные проблемы в том числе. Но, наверное, как-нибудь решат. Надеюсь,
10: вот
11: у них
10: смотри,
11: есть
10: Паш,
11: запасные копии.
10: Яндексе, в самом Яндексе прокомментировали ситуацию с ценами на такси. Если коротко, то по представлению сервиса все стабильно и штатно. Об этом Е1 пишет.
11: Угу. Утром цены были так, как в обычный осенний час пик, когда многие горожане хотят поехать на работу на такси. Острого дефицита водителей мы не наблюдаем и благодарны всем водителям, которые вышли на линию, как обычно.
10: Продолжаем восстанавливать работу отдельных функций в сервисе. Например, сейчас мы попросили водителей временно перейти на другие сервисы навигации.
11: Отлично.
10: Какие?
11: Сначала надо создать сервис, который
10: есть.
11: Все установили и им только пользуются, а потом какой-нибудь
10: другой. Какие сервисы навигации еще есть? Ну, кроме бумажных карт и памяти, уже упомянутых нами. Там 2GIS какой-нибудь?
11: Да, 2GIS, кстати, есть.
10: Что-то еще наверняка существует. Ну пока так. Пока, видимо, так.
11: Надо знать город. Если ты таксист, мое убеждение, что вот раньше таксисты ездили же по городу, без всяких карт даже, по памяти.
10: Ну, Паш, раньше.
11: Раньше.
10: Много чего можно вспомнить.
11: Трава была зеленее.
10: Что было раньше, и что, наверное, не совсем актуально сейчас, и к чему не очень хотелось бы вернуться.
11: Не очень хотелось бы, но в случае такой вот опасности, в случае чрезвычайном случае, тогда нужно вспоминать, как ты ездил по городу раньше. Кстати, насчет уже передвижений по городу, я тоже в субботу, ну, правда, на общественном транспорте, ехал по Сибирскому тракту. И вышел, потому что там пробище было, там до сих пор.
10: И вышел там, где не там планировал.
11: За три остановки до того, где мне нужно было остановиться.
10: Все остановилось.
11: Там все стоит, ну там продолжается работа. Вот эта большая, огромная, красивая развязка на самом деле. На Калине, кстати, открыли еще часть проездов в выходные. На Куйбышево теперь можно там проехать. И свидетели говорят, очевидцы, что очень хорошо и красиво это выглядит. Прям по-московски. Слышал я такое определение. Но есть еще проблемы, потому что там меняется постоянно схема проезда, и иногда схемы проезда такие, не знаю, сможем мы показать или не сможем показать во ВКонтакте, может быть и не сможем.
10: Постараемся во всяком
11: случае. Да, постараемся показать эту картинку. Ну ладно. Там, если можем показать картинку, мы можем, Артем? Хорошо. Потому что я даже из автобуса, увидев эту картинку, я понял, что водители просто либо смеются, либо в недоумении находятся. Это такой круг, перечеркнутый чем попало. Очень много линий и посередине знак кирпича.
10: Ну, то есть схема такая,
11: как хочешь, так и понимай. Вообще вот ничего. В принципе. Ну, там действительно проблемы есть. Но скоро мы, в ноябре нам обещают, что все проезды откроют окончательно. И развязка будет завершена. Та самая многострадальная.
10: Ну, я развязкой на Калине пользуюсь периодически. Езжу там, обращаю внимание на то, что водители путаются. То есть, с одной стороны, да, это замечательно. Наконец-то она поехала. Есть там и съезды, и выезды, и на Синие Камни, и в сторону парка Маяковского. И в сторону Тюменского тракта, и куда угодно, но вот так вот сходу можно действительно и не разобраться. Особенно, когда ты едешь там впервые, вот этих вот рукавов, их несколько, и когда и куда перестроиться, не совсем понятно, а трафик уже достаточно существенный. Ну, вчера видел, как одна машина, ну, водитель этой машины явно запутался, не понимал, куда ему ехать, то ли правее брать, то ли левее, в итоге вообще остановился посередине,
11: стал думать
10: аварийную ситуацию, включил аварийку, начал думать, да. Так что такая история, к сожалению, ну, она там повторяется. Ну, давай дальше пойдем. И снова ЧП в Первоуральске. 15-летний подросток на питбайке. Ох уж эти питбайки.
11: Питбайки — это вообще
10: это прям ужасный. проблема. Mm-hmm. Причем она такая, как будто бы нарастающая. Отправил 9-летнюю девочку в реанимацию. Парень сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. То есть девочка все делала по правилам.
11: Все шла по зебре шла.
10: По переходу, пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в реанимационное отделение. То есть ситуация достаточно серьезная. После наезда 15-летний водитель скрылся, но его разыскали сотрудники ГАИ. Ну, в общем-то, по камерам все довольно быстро и легко определяется. Все это случилось 10 октября, то есть в субботу, на улице 50-летия СССР. Если вам это о чем-то говорит, еще раз, в Первоуральске. И в этот же день в области случилось еще два ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках. Вот вам, пожалуйста. Уже и сезон вроде заканчивается.
11: Но опять же, погода хорошая. Тепло, хорошая погода. Мы думали, что и мотосезон закончился, его закрыли официально, а их все еще на улицах еще довольно много, и питбайкеры рассекают только так. И уже несколько раз опять подходили к этой теме в этом году.
10: Это спортинвентарь, на котором на дорогах общего пользования появляться нельзя, но подросткам, судя по всему, все на равно. Это глубоко фиолетово.
11: Ну и вообще, родители покупают направо-налево, отдают подросткам, чтобы они радовались.
10: Правила они не знают. Гормон играет, хочется побыстрее, да, хочется как-то вот погорцевать, показать свою удаль. Ну вот в итоге это очень часто заканчивается действительно плачевно. И для самих водителей иногда. А иногда для тех, кто вообще тут совершенно ни в чем не виноват. Ну и смотри, кстати, в отношении, далее цитирую, законных представителей несовершеннолетних. Ну, простите мне этот бюрократический сленг, но вот как есть, так есть. Рассматривается вопрос о возбуждении, Паша, уголовных дел по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо представляющих опасность для его жизни».
11: А не первый раз такое происходит?
10: Родители не позаботились о безопасности своего ребенка, к которому в руки попал питбайк.
11: Они отдали спортинвентарь, сказали, делай, что хочешь.
10: Отдали, либо недостаточно спрятали.
11: Может быть. Ну, чаще всего покупают, потому что сколько было случаев таких, что...
10: Может, батя себе купил.
11: Батя
10: по бездорожью купил. Гонять. На и питбайке. Куда-нибудь... А почему бы и нет? И куда-нибудь ушел.
11: Тоже бывает. Да? Тоже не соблюдали инструкцию, правила безопасности и, соответственно, вовлекли несовершеннолетнего вот в такие безобразия. Уже обсуждали, насколько я помню, в Совете Федерации еще весной, что надо как-то с питбайками бороться,
10: и
11: водить.
10: Что? И
11: а ничего, приравнять их мопедам хотели, еще что-то там хотели сделать. Но пока...
10: Так они же даже никак не регистрируются, насколько я понимаю.
11: Вот, надо регистрировать. То есть у нас же даже разные летающие предметы, я не говорю,
10: ладно, Паш, да
11: вертолетики уже даже регистрируются через госуслуги.
10: Уже не будем уж вот так-то далеко.
11: А как забегать. И хотели сделать по этой же аналогии, хотели, что там, вот на госуслугах регистрируешь, и это у тебя зарегистрированный спортивный инвентарь.
10: ГАИшники напоминают, что выезд на дороге общего пользования на питбайках запрещен. Ну, мы об этом уже говорили. И еще в ГИБДД призвали родителей хранить ключи от

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале полдень. Впереди 2 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится и не помешает вашей работе.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале час дня. Впереди 60 минут музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится, особенно если вы сейчас обедаете.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Атака на дата-центры Яндекса стала беспрецедентной по масштабу. Минцифры совместно с Минобороны сейчас решают вопросы защиты подобных объектов. Параллельно вся IT-отрасль России подключилась к помощи Яндексу, поскольку сбои затронули большинство сервисов и приложений. Об этом в Госдуме заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Его цитирует РБК. Водоканал в Екатеринбурге отчитался о качестве холодной воды. В течение сентября все показатели удерживались в районе нормы. Так, цветность воды составила около 12 градусов при допустимых 20. Жесткость не превышала показателя 2 при норме в 7. Не обнаружили в пробах холодной воды превышения по железу и алюминию. Напомню, что с момента выхода из строя фильтров на водозаборе для Екатеринбурга прошло уже 2 месяца. Со старта отопительного сезона горожане теперь жалуются на качество газа. Горячей воды. В Свердловском Минприроды озвучили итоги пожароопасного сезона. Он завершился 9 октября и продолжался больше 5 месяцев. Более половины природных пожаров на Среднем Урале возникли из-за нарушения правил при обращении с огнем. Самый крупный пожар тушили в Ивдельском лесничестве на площади 1500 гектаров. В борьбе с огнем здесь задействовали 2 вертолета, пишет «Новый день». Россияне перестали ценить банковские счета и возвращаются к использованию наличности. По данным исследования, которое провели для Центробанка, только 38% считают, что сбережения лучше хранить на банковском счете. Год назад деньги в банках хранили больше 43%. Доля сторонников наличности среди россиян выросла с 32% до 37%. И примерно каждый десятый сообщил, что предпочитает сочетать и наличные, и банковский счет. Официальный доллар на сегодня 84.90, евро 94.97.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
5: Pink Floyd.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
1: Итак, завтра днем нас ждут те же плюс 12, но будет небольшой дождик. Атмосферное давление пока еще растет. Зонт не забудьте и здоровы будьте.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Музыка мирового класса.

0: реклама.
1: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: Мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
1: Можно. KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
4: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
5: Казанова.

0: Господи, мой родной!
1: 18+.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги подают они...
5: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
6: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.
2: Rock and talk.
7: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. Министры стран Евросоюза утвердили крупнейший с 2022 года пакет санкций против России. Под ограничения попали почти 1600 физ и юрлиц. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Сегодня же главы МИДов ЕС планируют обсудить в Люксембурге ограничения на передвижение российских дипломатов в Европе и возможное ужесточение правил выдачи туристических виз россиянам, пишет РБК. ЕС тем временем опубликовал санкционные списки. В них, в частности, попали Уральский приборостроительный завод и группа компаний «Самолет» и ее гендиректор Анна Акиньшина, отмечает РБК. Свердловский облсуд вновь отправил под домашний арест экс-директора корпорации СТС Татьяну Черных до 24 марта будущего года. В сентябре суд смягчил меру пресечения, разрешил ей прогулки, походы к медикам, но решение обжаловала прокуратура. По версии следствия, Черных вместе с бывшим совладельцем облкоммунэнерго Алексеем Бобровым, экс-вице-губернатором Олегом Чемизовым, бывшим главой предприятия Дмитрием Будановым и экс-главой объединенной теплоснабжающей компании Антоном Боликовым похитили из бюджета 144 миллиона рублей. Татьяна Черных вину признала, заявила, что ущерб возмещен, пишет РБК. Средняя зарплата в Екатеринбурге превысила 108 тысяч рублей в месяц. Город попал в топ-20 в России с самыми высокими заработками, пишет агентство ИАН, ссылаясь на свежий обзор РИА Рейтинг. За год показатель в уральской столице увеличился на 11%. Екатеринбург занял 17-е место в списке. На первых местах Новый Уренгой, 180 тысяч рублей в месяц, а также Салехард и Анадырь. На последних местах Грозный, Владикавказ и Магас. Белорусский дизайнер Егор Жданович сшил пуховик с наполнителями с 15 тысяч лепестков настоящих роз. Он создан в коллекции «Кутюр» для бывшей девушки, которая от подарка отказалась. Об этом рассказал модельер. Куртка в единственном экземпляре останется на сайте дизайнера как часть личной истории. Ее нельзя будет повторить или купить, у нее не будет цены, пишет Лента.ру. И напоминает, что ранее модельер выпустил куртку с наполнителем из лугового сена. Этот арт-объект в соцсетях прозвали «Сеновиком». Официальный доллар 84.90, евро 94.97.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
6: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Музыка мирового класса.
9: Little Richard.

0: Ssangyong. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
1: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
2: Rock and Talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Звезды пьяные смотрят вниз и в дебри.
5: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
6: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.
2: Rock and Talk.
7: На рок-арсенале.
8: Почему вы выбираете литые диски SCAT?
9: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
10: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
11: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Полчаса и без рекламы.
13: Полчаса и без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?»

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
1: Итак, завтра днем нас ждут те же плюс 12, но будет небольшой дождик. Атмосферное давление пока еще растет. Зонт не забудьте и здоровы будьте.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Музыка мирового класса.

0: реклама.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
3: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль.
4: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
5: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
6: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
5: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717.
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Казанова!

0: Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
4: О, «Римэкс», шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: Полчаса без рекламы. Рок.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

du hast mich. Du hast.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Кремлю пока нечего сообщить по поводу энергетического перемирия, объявленного президентом США Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом отметил, что контакты продолжаются, но не уточнил, на каких условиях может действовать договоренность, если будет достигнута. И не стал комментировать, будет ли энергоперемирие касаться только нефтезаводов или и других энергообъектов. Вся информация будет предоставлена позднее, отметил Дмитрий Песков и напомнил о том, что Москва выступает за долгосрочное мирное урегулирование, а не временное прекращение огня, пишет РБК. Рустам Галямов стал временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга. Распоряжение подписал губернатор Денис Паслер, сообщили в департаменте информполитики. К исполнению обязанностей Галямов приступит с 13 октября до проведения процедуры избрания мэра в соответствии с законом, пишет Ядин. Рустам Галямов родился 5 июня 1979-го, окончил Тюменский госуниверситет по специальностям юриспруденция и экономика, начинал трудовую деятельность на рядовых и инженерных должностях в строительстве. Алексей Орлов, напомню, возглавлявший Екатеринбург с 21 года, ушел на работу в ЗАГС Собрание. В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 27,5 тысяч новых случаев. Это ниже уровня предыдущей недели на 5%, ниже среднего многолетнего уровня почти на 13%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора области. Почти 59% заболевших – это дети. Среди возбудителей доминирует риновирус. Медики также напоминают о вакцинации от гриппа перед новым сезоном простуд. Прививку необходимо сделать в ближайшее время до начала подъема заболеваемости. Небрежные укладки и растрепанные волосы стали трендом на неделях моды в Милане, Париже, Нью-Йорке и Лондоне. С такими прическами вышли на подиумы манекенщицы марок Prada, Dior, Hermes. Как отмечает модный журнал Vogue, бренды демонстрируют более свободную и естественную женственность, но не чрезмерную неопрятность, заключают эксперты Vogue, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
5: Rolling Stones. Just like a Rolling Stones. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.
6: Я хотел познать добро и зло.
5: R.E.M.
7: This one goes out to the one I love.
0: Только здесь.

0: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM, Redstone и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
1: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
2: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
3: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Rock and talk.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги падают они.
9: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы Агата Кристи. И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
10: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.
11: Rock.
12: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Франции на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?». I don't remember.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо.

молчу, я шепчу, я кричу. Вове, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь.

0: ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
1: Итак, завтра днем нас ждут те же плюс 12, но будет небольшой дождик. Атмосферное давление пока еще растет. Зонт не забудьте и здоровы будьте.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

took you to slow me down. Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Президент Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день, когда там пройдут выборы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом в Москве считают, что Киев не хочет проводить выборы, а 60-дневное перемирие нужно, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну, цитирует Песков РБК. Тем временем американский новостной журнал Newsweek назвал 4 политиков, которые могут претендовать на пост следующего президента Украины. Это внесенные в Россию в список террористов-экстремистов бывший главком ВСУ, ныне посол в Британии Валерий Залужный, экс-глава военной разведки Украины, ныне глава офиса президента Кирилл Буданов, экс-президент Украины Петр Порошенко, а также в списке находящийся в отставке Михаил Федоров, бывший министр обороны и цифровизации Украины, пишет газета.ру. Таксисты и водители в Екатеринбурге заявили о сбое в работе сервиса Яндекса. В воскресенье в понедельник навигатор работал некорректно, заказы пропадали, водители не могли получить оплату за поездки, пишет Е1, ссылаясь на пользователей сервиса. Несмотря на перебои, многие таксисты выполняли заказы, просили пассажиров платить наличными. Представители службы такси говорят, что сервис в городе работает штатно. Напомню, дата-центры Яндекса в разных регионах уже несколько раз подвергались атакам дронов. Между тем, уральцы начали тестировать альтернативные Яндексу приложения по заказу такси. В Екатеринбурге доступны еще сети Мобил, Максим и Драйви. Так, в Драйви пассажиры сами предлагают цену поездки, водители могут согласиться, либо нет. В приложении можно указать, что требуется детское кресло или машина на большее число мест. У такси Максим несколько тарифов, оплата через СБП, наличными или картой. Приложение само назначает цену. Можно выбрать несколько опций, например, багаж плюс 20 рублей, животное плюс 40, пишет Новый день. Теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца недели, обещает Росгидромет. Особенно комфортными ожидаются четверг и пятница, солнце и до плюс 16 днем. Среда будет самой холодной и сырой, дождь и плюс 9. Отрицательных отметок по ночам до конца недели в прогнозах нет. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
1: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Genesis. The path is clear, though no eyes can see.
8: Doors.
7: Waiting for the sun.
8: Калинов Мост.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Hello, let's go, please, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?»

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: время разбрасывать бомбы.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
2: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Сезон дождей. Почему же ветер тучи не уносит вдаль столько длинных дней? Было мне зимой далекой, жаль, а так дождь на весь день. Все думали, что мне просто лень.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines D.C. с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино. Аудио Слейд.